0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Знай наших.
0: Радио.
1: Наше радио. Наше радио.
0: Знай наших.

0: «Знай наших».
1: Ты слушаешь. Ты слушаешь. Наше радио.
2: Наше радио.
1: «Знай наших».

Наше радио. Знай наших. Наше радио. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Знай наших.
0: Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.
1: Знай.

Наше радио. Знай наших. Наше радио. Наше радио. Знай наших. Бинго.

0: наше радио. Знай наших. Наше радио.
1: А я все плакала, плакала, душувала. У свого серця питала.
0: Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.
1: Наше радио.
0: Наше радио.

Наше радио. Знай наших. Ты слушаешь Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Знай наших.
0: Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.